0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Европейский путь Республики Молдова, усилия по процессу вступления в Европейский Союз и политическая поддержка для его ускорения стали основными темами обсуждений спикера парламента Игоря Гроссу в рамках конференции председателей парламентов стран ЕС и государств-кандидатов. В Копенгагене он также провел расширенную встречу с представителями парламентов стран-кандидатов по инициативе спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. Обсуждение были сосредоточены на поддержке, необходимой для продвижения евроинтеграции. Стороны договорились начать процесс формирования формата межпарламентского диалога, который позволит парламентам Молдовы, Украины и стран Западных Балкан координировать действия и оказывать взаимную поддержку. Конференция прошла в Копенгагене с 3 по 5 мая. Партнерство Республики Молдова с американским штатом Северная Каролина остается устойчивым и приносит конкретные результаты для граждан, заявил министр иностранных дел Михай Пупшой на заседании двустороннего комитета в Кишинев. Он отметил развитие сотрудничества на протяжении более 20 лет. В свою очередь, госсекретарь штата Элейн Маршалл подтвердила готовность к дальнейшему укреплению отношений. Стороны обсудили совместные проекты и новые направления взаимодействия в сфере безопасности, образования, сельского хозяйства и здравоохранения. Партнерство между Молдовой и Северной Каролиной действует с 1999 года. Приднестровский регион используется как лазейка для осужденных с правого берега Днестра. Об этом заявил министр юстиции Владислав Кужухарь. По его словам, ведомство готовит законопроект, который должен закрыть этот пробел и ввести механизмы фиксации контроля. В министерстве уже создана межведомственная рабочая группа, а документ в ближайшее время направят на голосование. Власти рассчитывают внедрить новые инструменты для предотвращения подобных случаев. По данным правоохранителей, на левом берегу скрываются несколько осужденных, в том числе бывшие чиновники и политики. Ранее туда также бежали фигуранты резонансных дел, связанных с незаконным финансированием партий. В Минюсте подчеркивают, что новые меры должны исключить возможность уклонения от наказания через неподконтрольные территории. Замена дипломных работ альтернативными формами оценки знаний, а также наказание лиц, участвующих в торговле академическими работами, стали одними из предложений, обсужденных сегодня на парламентских дебатах, посвященных академическому мошенничеству. Министр образования и исследований Дан Перчун представил результаты двухлетнего социологического исследования среди более 4000 студентов. По его данным, около 33% студентов признают случаи списывания на экзаменах, а каждый пятый сообщает о случаях покупки дипломных и магистерских работ. Власти предлагают комплекс мер, включающий более жесткие санкции и академические реформы, а также внедрение единой антиплагиатной системы на национальном уровне. Также планируется создание межведомственной рабочей группы для борьбы с академическими нарушениями. Цены на топливо в Молдове продолжают расти и остаются выше 30 леев за литр. По данным НАРЭС, бензин подорожает до 30 леев 33 банов. Дизель также вырастет в цене до 30 леев 38 банов за литр. Рост цен связан с напряженностью на Ближнем Востоке и перебоями в поставках нефти через Ормузский пролив, один из ключевых маршрутов мировой торговли, через который ранее проходило около 20% поставок нефтепродуктов. Россия сегодня ограничила мобильный интернет для многих пользователей в Москве накануне ежегодного парада 9 мая, сообщает Рейтер. В Кремле заявили, что ограничения введены из соображений безопасности на фоне повышенного риска атак украинских дронов. Российские операторы связи сообщили о возможных перебоях в работе мобильного интернета в ближайшие дни из-за мер безопасности. Также в Москве временно не отправляются СМС-сообщения. В Санкт-Петербурге доступ ограничен только к сайтам и приложениям из белого списка. При этом ночью мобильный интернет в городе также отключался на несколько часов после сообщений об атаке дронов. За сутки зафиксированы тысячи жалоб на сбои связи в Москве и Санкт-Петербурге. Ирак резко снизил цены на нефть, пытаясь удержать покупателей на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке. Государственная компания предложила значительные скидки на майские поставки. При этом в условиях контрактов указано, что покупатели должны принимать нефть уже после прохождения Ормузского пролива. И о погоде на среду, 6 мая. В Молдове будет солнечно, ветер южный, умеренный. Ночью температура воздуха составит от 8 до 12 градусов со знаком «плюс». Днем воздух прогреется максимум до 28 градусов. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Радио Молдова.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на радио «Молдова» в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Очередной транш в рамках плана экономического роста ЕС для Молдовы будет выделен в сентябре. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас приедет в Молдову 7 мая. Антикоррупционная прокуратура обжаловала приговор Плохотнюка, потребовав 25 лет тюрьмы вместо 19. Президент Румынии начинает консультации с партиями по формированию нового правительства. Подробности в выпуске. Очередной транш в рамках плана экономического роста Европейского союза для Республики Молдова будет выделен в сентябре. Об этом заявил министр финансов Андриан Гаврилица в Брюсселе. Сумма этого транша составит до 200 миллионов евро. Средства плана поступают в госбюджет в виде льготных кредитов и грантов, но их использование строго обусловлено проведением реформ и инвестиционных проектов, имеющих экономический эффект. Из 1 миллиарда 900 миллионов евро 385 миллионов являются грантами. Молдова уже получила предварительное финансирование в размере 270 миллионов евро, которое было выделено в июне прошлого года. В сентябре поступил второй транш в размере 19 миллионов евро. В марте Европейский Союз выделил 189 миллионов евро. Об этом сообщила комиссар Европейского Союза по вопросам расширения Марта Кос. Все средства плана поступят в нашу страну до 2028 года. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-председатель Европейской комиссии Кая Калас совершит официальный визит в Молдову 7-8 мая. По данным делегации ЕС, на 7 мая запланировано обсуждение вопросов безопасности и обороны, включая встречи с министрами обороны и иностранных дел. 8 мая представитель ЕС встретится с президентом, премьер-министром и председателем парламента. Молдова возобновляет переговоры с Международным валютным фондом. Группа экспертов МВФ во главе с Алиной Янку прибудет в нашу страну с 7 по 20 мая для новых переговоров о возможной программе финансирования. Визит проходит в контексте того, что в прошлом году не был выделен транш в размере около 170 миллионов долларов на фоне истечения срока действия программы и задержек в реализации налоговых и управленческих реформ. В рамках текущей миссии эксперты МВФ анализируют экономическую ситуацию, обновляют оценку рисков и обсуждают с властями приоритеты политики и реформ.
0: Electorala 2026.
1: Партия «Демократия дома» оспорила в суде решение Центральной избирательной комиссии, согласно которому кандидат от партии на пост примара Орхей Виктор Перцу был снят с избирательной гонки. Лидер партии Василий Костюк утверждает, что это решение было в высшей степени политическим и было принято под внешним влиянием. Костюк утверждает, что прерогатива исключить кандидата из избирательной гонки принадлежит окружной избирательной комиссии или местному избирательному бюро, а не Центризбиркому. В ответ представители ЦИК заявляют, что отчеты, подписанные Василием Костюком, подтверждают незаконность, то есть замаскированный избирательный блок. В то же время вице-председатель ЦИК Павел Постика отверг обвинения и заявил в интервью телерадио «Молдова», что центральный избирательный орган играет исключительно техническую роль, а критика в адрес ведомства безосновательна. Напомню, что 2 мая кандидат от партии «Демократия дома» в примары Орхей Виктор Перцу был исключен из избирательной гонки по решению ЦИК. Так комиссия установила активное участие Виктора Перцу в деятельности неконституционной политической партии ШОР, поддержка которой продолжалась даже после ее признания неконституционной, включая политформирование, так называемые преемники данной партии. Приближаются местные выборы, и в Орхей вовсю идет борьба за пост примара. На выборы зарегистрировались 8 кандидатов, 4 независимых и 4 от политформирований. Горожане говорят, что их больше не интересуют политические заявления, а ждут конкретных решений повседневных проблем. Жители Орхей заявляют, что устали от обещаний и требуют конкретных результатов от будущей местной администрации. Среди основных требований – создание рабочих мест для сокращения миграции молодежи, а также улучшение общественного транспорта за счет увеличения частоты рейсов и создания адекватных условий для пассажиров.
0: Electorala 2026.
1: Антикоррупционная прокуратура обжаловала приговор Плохотнюка, потребовав 25 лет тюрьмы вместо 19. Прокуроры посчитали наказание чересчур мягким с учетом тяжести преступлений. По данным обвинения, суд признал вину подсудимого на основании убедительных доказательств и установил, что преступления были совершены умышленно в рамках ОПГ. Также была подтверждена его ключевая роль как организатора и руководителя. Преступления нанесли серьезный ущерб банковской системе и негативно повлияли на экономику, имидж страны и доверие государственным институтам. По мнению обвинения, более строгое наказание и конфискация необходимы для отражения тяжести преступлений и предотвращения подобных случаев в будущем. Президент Майя Санду обратилась к жителям Гагаузии с поздравлением по случаю Хедерлеза – праздника надежды и обновления. В сообщении, опубликованном в соцсетях, глава государства отметила, что этот день напоминает нам о том, насколько важны наши корни, общность и общие ценности. Пусть дух Хедерлеза вдохновляет нас оставаться сплоченными и смотреть в будущее с надеждой, написала президент. Хотелось бы отметить, что Хедерлез знаменует начало Нового года для животноводства. Праздник связан с конными скачками, народными играми и культурными мероприятиями, которые проводятся во многих населенных пунктах Гагаузии. Правительство на сегодняшнем заседании одобрило реорганизацию Агентства по охране окружающей среды с целью создания современного учреждения, способного обеспечить строгий экологический контроль посредством упрощенных процедур. Эта мера предусматривает слияние учреждения с Агентством геологии и минеральных ресурсов, в результате чего управление природными ресурсами и недрами будет осуществляться единой административной структурой. После реорганизации численность сотрудников увеличится на 40 человек. Цены на топливо в Молдове продолжают расти и остаются выше 30 леев за литр. Наре установила новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать завтра, 7 мая. Таким образом, бензин подорожает на 20 банов и будет стоить 30 леев 53 бана за литр, а дизельное топливо вырастет в цене на 7 банов и будет продаваться по 30 леев 45 банов за литр. Президент Румынии Никуш Ордан сегодня начинает консультации с политическими партиями по формированию нового правительства. После того, как проевропейское правительство Илии Боложана не пережило вотума недоверия. Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на свои источники, пишет «Европейская правда». Уже сегодня Никуш Ордан пригласит на консультации лидеров партии, которые были в предыдущем правительстве. В разговорах с каждым отдельно он выяснит, какие решения они приняли внутри политсил относительно дальнейших действий и как настроены относительно потенциального участия в новом правительстве. Это, в частности, Сорин Гриндяну от социал-демократической партии, Илии Боложан от национал-либеральной партии, Доминик Фриц от Союза спасения Румынии и Хунар Келемен от партии этнических венгров. Сейчас формирование правительства большинства выглядит малореалистичным сценарием. У всех крупнейших политсил есть свои амбиции и условия, несовместимые между собой. США требуют от Евросоюза ратифицировать торговое соглашение, иначе введут новые пошлины очень скоро. Посол США в Европейском Союзе Эндрю Паздер заявил, что Вашингтон вскоре введет 25% пошлины на автомобили из Европейского Союза, если Евросоюз не ратифицирует как можно скорее торговое соглашение. Об этом он сказал в интервью Bloomberg. Иран объявил о введении нового механизма транзита судов через Ормузский пролив после того, как США приостановил реализацию проекта «Свобода». Согласно новой системе, объявленной Тегераном, все суда, планирующие пройти через пролив, должны официально уведомить об этом иранские власти. После этого они получат электронное письмо с изложением правил и требований транзита. Отмечается, что суда обязаны согласовать свои действия с этими требованиями и получить разрешение перед тем, как пройти через Ормузский пролив. Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами. По оценкам аналитиков, в апреле мировые запасы нефти сократились на рекордные 200 миллионов баррелей, несмотря на падение спроса из-за роста цен на сырье, вызванного войной США против Ирана. Таким образом, мировые запасы нефти приближаются к самому низкому уровню за последние 8 лет. И хотя основной эффект на себе пока ощутили преимущественно страны Азии, в США запасы бензина могут достигнуть исторически низкого уровня во время пикового сезона отпусков летом, отмечает Financial Times. И о погоде. Завтра переменная облачность без осадков, ветер южный, умеренный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 21, плюс 26 градусов, в столице плюс 24 градуса. Ночью по стране плюс 8, плюс 13 градусов тепла, в столице плюс 11. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
2: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Moldova Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
3: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi, Veronica Scorpan sunt și în această oră discutăm despre un proces esențial de reîntregire al țării, uniformizarea regulilor de joc în economie. Parlamentul a decis ca facilitățile fiscale pentru regiunea transnistreană să fie eliminate gradual, iar banii colectați să meargă într-un fond de convergență dedicat dezvoltării aceleiași regiuni. Analizăm subiectul în această oră de la Zi de Zi împreună cu deputatul Radu Marian și analistul politic Ion Tăbârță. Revenim cu mai multe detalii după melodia de salut.

0: Moldova Promo. Comora posibilului se ascunde în lectura care ne inspiră. Ne deschide orizonturi de cunoaștere a lumii în care trăim. Urmăriți în fiecare miercuri, de la ora 18:20, emisiunea Viața Cărților, cu destine de cărturari, dezbateri de idei și evenimente editoriale. Redactorul Emilia Ghețu vă așteaptă! Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с основных событий этого дня. Молдова и Польша будут расширять сотрудничество в сфере обороны. Ветеранам Второй мировой войны в Республике Молдова утроят ежегодную материальную помощь с 10 тысяч до 30 тысяч леев. Молдова получила счет за восстановление линии электропередачи Исакча-Вулканешт. Детали в выпуске. Молдова и Польша будут расширять сотрудничество в сфере обороны после того, как правительство в Кишинеу одобрило начало переговоров по новому двустороннему соглашению. Министр обороны Анатолий Носатый заявил, что инициатива необходима для укрепления межведомственного взаимодействия и развития двусторонних отношений в сфере обороны. Решение правительства предусматривает как начало переговоров по проекту соглашения, так и его последующее подписание. Документ вступит в силу после публикации в Monitor Official. Ветеранам Второй мировой войны в Республике Молдова утроят ежегодную материальную помощь с 10 тысяч до 30 тысяч леев. Такое решение одобрило правительство, внеся поправки в закон о дополнительной социальной защите отдельных категорий населения. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Наталья Плугару, отметив, что мера направлена на выражение уважения к поколению, внесшему вклад в победу во Второй мировой войне. По данным Министерства обороны, в Молдове на сегодняшний день остаются 18 ветеранов, и их возраст превышает 90 лет. В этом году исполняется 81 год со дня окончания Второй мировой войны. Молдова получила счет за восстановление линии электропередачи Исакча-Вулканешт, поврежденной после атак России на энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом сообщил министр энергетики Дурин Джингиету. Линия была отключена вечером 23 марта после массированного удара по югу Украины, где проходит часть этой межсистемной связи между Румынией и Молдовой. В период отключения электроснабжение обеспечивалось за счет внутренней генерации и альтернативных поставок, в том числе по линиям 110 кВ из Румынии. После разминирования и проведения технических работ на украинской территории линия была восстановлена и вновь введена в эксплуатацию 28 марта. Около 50 мегаватт из общего потребления Молдовы, в примерно 700 мегаватт сейчас, покрывается за счет систем накопления энергии из возобновляемых источников. В ближайшие месяцы власти планируют увеличить эту мощность до 200 мегаватт-часов, сообщил министр энергетики Дурин Джингиету. По словам министра, энергия в этих системах накапливается из дневного излишка производства и используется в основном в часы пик, утром и вечером, когда спрос и цены на электроэнергию выше. Таким образом, накопление позволяет производить сохранять энергию для периодов повышенного потребления и снижать нагрузку на рынок. Джунгиету также отметил, что местная возобновляемая энергия, включая накопленную, остается более дешевой по сравнению с импортной и помогает удерживать более доступные тарифы для населения, бизнеса и госучреждений. Так называемый министр экономического развития Приднестровского региона Сергей Оболоник 5 мая принял участие во встрече экспертных групп Кишинева-Тирасполя по экономическим вопросам. Переговоры прошли в штаб-квартире миссии ОБСЕ и стали первой подобной встречей в столице Молдовы с 2022 года. Основной темой обсуждения стали налоговые меры, принятые парламентом Молдовы, которые приднестровская сторона считает проблемными. Речь шла в частности о поправках, касающихся НДС и акцизов для хозяйствующих субъектов региона. В Кишинеу заявили, что отмена налоговых льгот будет проходить постепенно, а полностью они утратят силу с 1 января 2030 года. Также обсуждалось приведение правил импорта фитосанитарных и ветеринарных препаратов, а также стандартов в сельском хозяйстве в соответствии с нормами ЕС. Представители Тирасполя выразили недовольство тем, что обсуждение началось уже после принятия законодательства и предупредили о возможных негативных последствиях для экономики региона, предложив альтернативные меры, которые не были обнародованы. Предыдущая встреча рабочих групп по экономике состоялась в декабре 2025 года в Бендерах. Так называемый «курьер» бывшей партии ШОР приговорен к 4 годам лишения свободы. Решение вынес столичный суд инстанции Буюкань. По данным следствия, мужчина действовал в рамках заранее организованной схемы, координируемой руководством формирования. Он передал около 1,5 миллиона леев представителю территориальной организации в секторе Рышкань. Кроме того, по аналогичной схеме он доставил более 40 тысяч долларов в Белц. Эти средства, как утверждают правоохранители, предназначались для оплаты участия людей в протестах в Кишинеу. Напомню, партия ШОР была признана неконституционной в 2023 году. Тогда Конституционный суд установил, что формирование систематически использовало незаконное финансирование для подкупа избирателей и дестабилизации ситуации в стране. 4 человека погибли и еще 19 получили ранения в результате российских атак по Днепропетровской области Украины, сообщает BBC. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, удары были нанесены по 4 районам региона. В Кривом Роге повреждена инфраструктура, в Никополе разрушены административные здания, гостиницы, жилые дома и автомобили. Кроме того, спасатели сообщили о пожарах в многоэтажном доме и в частном жилом секторе. Между тем, здание детского сада в центре украинского города Сумы было повреждено в результате удара российских ракет, сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров. По его словам, погиб охранник учреждения. Еще 2 человека получили ранения. Детей в момент атаки в здании не было. Григоров уточнил, что по детскому саду были выпущены два беспилотных летательных аппарата типа «Герань-2». Один из пострадавших госпитализирован. В результате удара также повреждены жилые дома поблизости, выбиты окна и повреждены балконные рамы. Общие потери Украины, вызванные российской агрессией, могут превысить 1 триллион долларов. Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудра, сообщает Укринформ. По ее словам, Россия должна понести ответственность. В настоящее время продолжаются усилия по конфискации около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. Часть этих средств планируется направить в специальный компенсационный фонд, который может стать быстрым и законным механизмом возмещения ущерба. В Киеве также настаивают на создании международные компенсационные комиссии. К инициативе уже готовы присоединиться не менее 35 стран, что расширяет ответственность за поиск средств для выплат. По оценкам Всемирного банка, к 2024 году потери Украины уже превысили 650 миллиардов долларов. Ущерб от разрушения Каховской гидроэлектростанции оценивается примерно в 14 миллиардов долларов. Армия Израиля выпустила срочное предупреждение для жителей 12 городов и сел на юге Ливана, включая районы к северу от реки Летани. Об этом сообщает Рейтер. Военные заявили, что движение Хезболла нарушило условия прекращения огня и призвали гражданских покинуть районы, расположенные рядом с боевиками и инфраструктурой группировки. В армии подчеркнули, что нахождение в этих зонах представляет угрозу для жизни мирных жителей. Предупреждение прозвучало на фоне роста напряженности и возобновления военных операций, несмотря на действующее, но нестабильное перемирие. Белый дом считает, что приближается к соглашению с Ираном по меморандуму о взаимопонимании, который может заложить основу для прекращения войны и дальнейших переговоров по ядерной программе. Вашингтон ожидает ответ от Тегерана по ряду ключевых пунктов в течение ближайших 48 часов. Хотя окончательных договоренностей пока нет, источники отмечают, что стороны никогда не были так близки к соглашению с начала конфликта. Среди возможных положений – обязательство Ирана приостановить обогащение урана, снятие американских станций и разблокировка миллиардов долларов замороженных иранских средств. Также обсуждается взаимное снятие ограничений на проход через Армузский пролив. Многие условия меморандума будут зависеть от достижения окончательного соглашения, что оставляет возможность как возобновления конфликта, так и затяжной неопределенности. Документ объемом в 1 страницу и 14 пунктов, как сообщается, обсуждается переговорщиками со стороны Дональда Трампа, Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером совместно с иранскими официальными лицами напрямую и через посредников. Мировые запасы нефти в апреле сократились почти на 200 миллионов баррелей и приближаются к самому низкому уровню за 8 лет. По оценкам экспертов, в мире сейчас остается запас нефтепродуктов, бензина, дизельного и авиационного топлива примерно на 45 дней потребления. Это произошло на фоне резкого сокращения спроса примерно на 5%. 5 миллионов баррелей в сутки. И о погоде на четверг, 7 мая. В Молдове будет солнечно, ветер южный, умеренный. Ночью температура воздуха составит от 7 до 11 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется максимум до 25 градусов. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Sobru și modern.

0: începutul, adaptarea și rezistența. Fiecare domeniu cere alt tip de efort, dar toate au nevoie de viziune și, desigur, consecvență. Un semnal pozitiv este faptul că tot mai multe afaceri din Republica Moldova reușesc să acceseze programe europene, să se digitalizeze și să intre pe piețe externe. Acest lucru indică o maturizare treptată a mediului antreprenorial și o deschidere tot mai mare către inovație și colaborare internațională. Antreprenoriatul nu înseamnă doar succes, înseamnă decizii, riscuri și, mai ales, continuitate, indiferent de domeniu. Fiecare afacere începe de la zero, dar nu toate au curajul să continue. Ați ascultat Afaceri de la Zero, o ediție realizată de Vasile Mija în regia Domniței Jechiu. Cele bune!
1: Radio Moldova. În armonie cu primăvara.
2: Коротко о главном с Анной Чухненко.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Представляю краткую ретроспективу главных событий минувших дней. И вот основные темы. Очередной транш в рамках плана экономического роста Европейского Союза для Республики Молдова будет выделен в сентябре. Антикоррупционная прокуратура оспаривает приговор по одному из самых резонансных дел в истории Молдовы и тем самым вновь поднимает вопрос о соразмерности наказания за кражу миллиарда. Выборы в Гагаузии 21 июня провести не удастся, однако по итогам встречи двух рабочих групп Камрад и Кишинев сделали шаг к урегулированию политического кризиса. Госпредприятие «Железная дорога Молдовы» заявляет о полном погашении исторической задолженности по зарплатам. Детали через несколько секунд.
2: Коротко о главном с Анной Чухненко.
3: Очередной транш в рамках плана экономического роста Европейского Союза для Республики Молдова будет выделен в сентябре. Об этом заявил министр финансов Андриан Гаврилица в Брюсселе. Сумма этого транша составит около 200 миллионов евро. Средства плана поступают в госбюджет в виде льготных кредитов и грантов, но их использование строго обусловлено проведением реформ и инвестиционных проектов, имеющих экономический эффект. Из 1 миллиарда 900 миллионов евро 385 миллионов являются грантом. Молдова уже получила предварительное финансирование в размере 270 миллионов евро, которое было выделено в июне прошлого года. В сентябре поступил второй транш в размере 19 миллионов евро. В марте Европейский Союз выделил 189 миллионов евро. Об этом сообщила комиссар Европейского Союза по вопросам расширения Марта Кос. Все средства плана поступят в нашу страну до 2028 года. Молдова возобновляет переговоры с Международным валютным фондом. Группа экспертов МВФ во главе с Алиной Янку прибудет в нашу страну с 7 по 20 мая для новых переговоров о возможной программе финансирования. Визит проходит в контексте того, что в прошлом году не был выделен транш в размере около 170 миллионов долларов на фоне истечения срока действия программы и задержек в реализации налоговых и управленческих реформ. В рамках текущей миссии эксперты МВФ анализируют экономическую ситуацию, обновляют оценку рисков и обсуждают с властями приоритеты политики и реформ. В столице Армении Ереване прошел первый саммит ЕС Армения. В нем приняли участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антонио Кошта, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Молдовы Майя Санду и украинский лидер Владимир Зеленский. Основные темы переговоров – расширение сотрудничества в сфере безопасности, обороны, энергетики, транспорта и цифровизации, а также ситуация в Украине и последствия ближневосточного кризиса. Среди обсуждавшихся вопросов также возможное сближение Армении с Европейским Союзом и упрощение визового режима для армянских граждан в Шенгенскую зону. Подробности о саммите в следующем материале.
4: Восьмой саммит Европейского политического сообщества в Армении, в стране, которая долгое время считалась ближайшим союзником России на Южном Кавказе, а на ее территории расположена российская военная база. Почти два года назад Ереван заморозил свое участие в организации договора о коллективной безопасности, в которой Москва играет ключевую роль. Во время войны с Азербайджаном эта организация ограничилась лишь выражением обеспокоенности и соболезнованиями, когда Армения обратилась за помощью. В эти дни Ереван стал местом сбора европейских и мировых лидеров. На саммит приехали представители более чем 40 государств. Они обсуждают сотрудничество в сфере безопасности, укрепление единства, войну на Ближнем Востоке, Украину. В повестку форума включены и вопросы, связанные с Молдовой.
5: Мы обсудим, как лучше защитить наши демократии. Разумеется, мы выразим свою поддержку Украине. Молдова вновь обсудит со своими партнерами из ЕС пакет о европейской интеграции. Это самый важный для нас проект.
6: Председатель Европарламента Роберта Мецола отметила, что среди ключевых тем саммита – борьба с дезинформацией и гибридными угрозами.
5: Это уже не отдаленные риски. Европейский парламент уделяет особое внимание сотрудничеству с заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить их полное устранение, поскольку они представляют собой реальную угрозу для демократии. Войны ведутся не только на земле, но и в цифровой сфере, и они подрывают и нацелены на самые уязвимые слои нашего общества.
7: Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Армению впервые. Он обсудил с лидерами Европы и Канады переговоры с Россией при посредничестве США. По его словам, из-за войны в Иране сейчас есть очевидная пауза, и речь шла о том, как активизировать процесс. По словам Зеленского, партнеры отметили, что позиция Украины на фронте сейчас гораздо крепче. Канада перед встречей объявила, что выделит 200 миллионов долларов на закупку американского оружия для Киева через программу Pearl. Всего за несколько дней до саммита Европейского политического сообщества Россия ввела запрет на импорт армянской минеральной воды. Напомним, в этом году парламент Армении принял закон о начале процесса вступления в ЕС. На этом фоне в Ереване пройдет и первый в истории двусторонний саммит ЕС-Армения.
8: Инвестиции в национальную безопасность чрезвычайно важны с учетом текущих региональных вызовов, включая пролеты и падение беспилотников на территории страны. Если на тебя падает дрон, уже ничто другое не имеет значения, заявила президент Майя Санду в интервью, опубликованном на ее странице социальной сети. Республика Молдова стремится обладать технологиями, способными перехватывать и нейтрализовать такие летательные аппараты до того, как они приведут к трагедиям или разрушениям, уточнила глава государства.
9: Мне кажется, что некоторые люди теряют инстинкт самосохранения, когда смеются над этими дронами. Они опасны. Нам нужны технологии, которые помогут нам защититься, то есть позволят перехватывать и уничтожать эти дроны. Мы сотрудничаем с несколькими странами, учимся, потому что нам нужно учиться, и лучшие в этой области — это, конечно же, украинцы. У них есть опыт, у них сейчас учатся даже гораздо более сильные страны, обладающие очень серьезными системами обороны. А мы обязаны защищать наших граждан, и поэтому будем сотрудничать во всех областях, включая сферу обороны.
8: Говоря об источниках финансирования для оборудования в сфере безопасности, президент отметила, что значительная часть существующих систем была приобретена при финансовой поддержке внешних партнеров в виде донорской помощи, за что Республика Молдова выражает признательность. Вместе с тем она подчеркнула, что государство должно инвестировать и из собственного бюджета, чтобы обеспечить защиту населения. Майя Санду также адресовала четкий сигнал тем, кто критикует выделение финансовых ресурсов на сектор обороны.
9: Глупо не вкладывать деньги в собственную защиту, потому что если ты не в безопасности, ты не сможешь ни пользоваться пенсией, ни получать социальные выплаты, ни иметь другие блага, потому что если на тебя упадет дрон, ничего другого уже не будет иметь значения. Поэтому, несмотря на всю мощь российской пропаганды и громкие заявления представителей России в Кишинев, мы будем инвестировать в оборону. А всем, кто критикует рост расходов на оборону, стоит посмотреть, насколько Россия увеличила свой оборонный бюджет.
8: Глава государства подчеркнула, что безопасность граждан остается приоритетом номер один, а процесс модернизации обороны будет продолжен независимо от внешнего давления или политической риторики. Выборы в Гагаузии 21 июня провести не удастся. Однако по итогам встречи двух рабочих групп Камрад и Кишинев сделали шаг к урегулированию политического кризиса. О чем удалось договориться и какие вопросы обсуждались в следующем материале.
10: Встреча рабочих групп Кишинева и Камрада прошла в здании администрации президента. Обе стороны на ней были представлены депутатами парламента и Народного собрания Гагаузии. Был на обсуждении и вице-председатель ЦИК Молдовы Павел Пастика.
11: Обговорили контуры какие вопросы должны стать предметом обсуждения и зафиксированы в том нормативном акте, в постановлении, которое примет Народное собрание. Но я подчеркиваю, это контуры определили. Сейчас подготовим уже документы, и детализация произойдет в течение недели.
5: По словам депутата парламента Ларисы Волох, для Кишинева важно привести нормы избирательного права автономии в соответствии с Национальным избирательным кодексом. Мы примем во внимание особенности избирательной системы Гагаузии. Например, знание гагаузского языка, возрастной ценз для кандидатов на выборные должности, а также срок проживания в Гагаузии для избирателей. Официально выборы в депутаты НСГ должны пройти 21 июня. Эту дату назначили в Камрате, однако вице-спикер НСГ Георгий Лейчу подтвердил, что к этому числу провести выборы будет невозможно.
11: По меньшей мере 2 месяца предоставляется кандидатам для сбора подписей и осуществления других действий, связанных с подготовкой и участием в выборах. Агитации и так далее. Это по меньшей мере 2 месяца. Это уже невозможно. Плюс месяц на организационного характера работы со стороны Центральной избирательной комиссии.
5: Когда депутаты отменят свое решение по дате выборов, пока неизвестно. На прошлой неделе спикер НСГ Николай Эрманжи заявил, что комиссия разработает одноразовый документ, который будет иметь силу только для проведения выборов Народное собрание Гагаузии. Документ будет отправлен на утверждение местным депутатам. Отметим, 29 апреля Высшая судебная палата отклонила жалобу НСГ и оставила в силе решение апелляционной палаты Юга о приостановке 3 постановлений об организации региональных выборов в автономии.
8: Антикоррупционная прокуратура оспаривает приговор по одному из самых резонансных дел в истории Молдовы и тем самым вновь поднимает вопрос о соразмерности наказания за кражу миллиарда. Речь идет о приговоре, вынесенном 22 апреля судом сектора Буюкань в отношении Владимира Плохотнюка. Тогда его заочно приговорили к 19 годам лишения свободы. Однако 6 мая антикоррупционная прокуратура заявила, этого недостаточно. Ведомство требует ужесточить наказание до 25 лет. Аргумент – масштаб преступления и его последствия для государства. Прокуроры подчеркивают, суд фактически подтвердил вину, приняв представленные доказательства, но не отразил в приговоре серьезность преступлений. Отдельная линия спора касается финансовых санкций. Суд постановил взыскать с Плохотнюка около 63 миллионов долларов и более 5 миллионов евро. Прокуратура же настаивает, этого недостаточно. Необходима именно конфискация имущества как самостоятельная мера, а не только возмещение ущерба. Контекст дела остается ключевым для понимания позиции обвинения. Речь идет о хищении около 1 миллиарда евро из 3 банков – Банка Диэкономии, Банка Сучалы и Унибанк в 2014 году. Тогда государство фактически переложило последствия кризиса на бюджет. Через гарантии и облигации долг трансформировался в государственный с общей нагрузкой порядка 24,5 миллиардов лиев с учетом процентов. По данным следствия, Плохотнюк получил десятки миллионов долларов и евро через структуры, связанные с Илоном Шором. Это делает его фигурантом не только политического, но и финансово-экономического узла, последствия которого страна ощущает до сих пор. В более широком смысле апелляция прокуратуры – это сигнал о попытке пересмотра стандартов ответственности по делам системной коррупции. Вопрос уже не только в сроках наказания, но и в принципах, насколько государство готово добиваться полной конфискации активов и компенсировать нанесенный ущерб. И именно от ответа на этот вопрос будет зависеть, станет ли этот процесс прецедентом или останется еще одним эпизодом в затянувшейся истории кражи миллиарда. Хотя преступление «государственная измена» предусмотрено законодательством, судебная система Республики Молдова не обладает достаточной решимостью привлекать к ответственности лиц, действующих в ущерб государству. В последние годы Служба информации и безопасности предпринимала усилия по очищению от предателей, и Республика Молдова стала более устойчивой, в том числе благодаря СИБУ, убеждена президент Майя Санду. Глава государства заявила, что не сожалеет о решении заменить бывшего заместителя директора СИБА Александру Балан 2 гражданами, лояльными Республике Молдова.
9: Когда ставится под сомнение необходимость выдачи бывшего сотрудника СИБ на том основании, что он владеет информацией, я отмечу, что у этого человека было достаточно времени, чтобы продать информацию Республике Молдова. Он был отстранен от должности в 2019 году, после чего прошло несколько лет, в течение которых собирались доказательства, чтобы его наконец уволить. Но с 2019 по 2023 год у него не было доступа к конфиденциальной информации, у него не было доступа к оперативной деятельности.
8: полное очищение государственных структур от потенциальных предателей – сложный и еще незавершенный процесс. Однако акт предательства одного человека не должен затмевать усилия по реформированию служб безопасности, подчеркнула глава государства.
12: Я не готова ручаться за всех сотрудников службы информации и безопасности, так же, как не готова ручаться за сотрудников других ведомств. И такие риски существуют не только в Республике Молдова. Мы видим, что эти риски существуют и в странах с устоявшейся демократией, где у Российской Федерации был меньший доступ к институтам. Мы не можем сейчас дискредитировать целую структуру только потому, что один сотрудник, занимавший ответственную должность, много лет назад в итоге продал свою страну.
8: Республика Молдова впервые приняла участие в международном обмене лицами, который позволил освободить из плена Российской Федерации и репатриировать 28 апреля текущего года двух офицеров СИБА, задержанных в 2025 году. В обмен на них власти Кишинев передали бывшего заместителя главы СИБА Александру Балан, обвиняемого в государственной измене в Румынии и осужденного в Республике Молдова за разглашение государственной тайны, а также Нину Попову, гражданку Российской Федерации. В тот же день Майя Санду подписала указ о помиловании Балана с тем, чтобы он мог выехать в Беларусь. Помимо двух молдавских граждан, международный обмен включал также трех граждан Польши. В селе Суручень под Кишинев уже несколько дней не вывозят мусор. Местные жители складируют мешки у ворот в ожидании машины, которая доставит отходы на полигон. В такой ситуации оказались около 80 тысяч человек в 12 населенных пунктах. Власти тем временем спорят о причинах кризиса и о доступе к полигону в Цинцерень. Подробности в следующем материале.
13: В примарии Суручень сообщили, что проблему вывоза мусора удастся решить только к 18 мая. Пока что жителей просят хранить отходы во дворе и по возможности складывать их как можно компактнее.
14: Я подожду, хотя мусорный контейнер уже полный. Они должны были приехать 5 числа. А если не приедут, не знаю, что мы будем делать. Плохо без вывоза, потому что мы платим. Сначала было 60, потом 80, а теперь 100 леев. Пусть будет и больше. Неужели там не разрешают? У нас есть компостная яма, но мы все равно сортируем весь мусор. Что делать? Думаю, примар найдет решение, которое устроит всех. Мы храним мусор в мешках. В конце концов, сделаю яму, и пусть отходы там перегнивают. Такая же ситуация и в селе Флорены Новоанинского района.
15: За два дня наполняется полный, аж падает. Начальство для этого и начальство, чтобы эти дела улаживать, как сказать.
13: Примария Флорен нашла решение. Правда, временное. Вы знаете, как у нас бывает. Все сразу впадают в панику. Но это не помогает решить вопрос. Мы все решили в тот же день. Поговорили с довольно влиятельным предпринимателем. Он выступил с предложением, дал разъяснение. Максимум 3-4 дня пройдет без вывоза мусора. Когда на улице потеплеет, уже будем работать. Либо с той же компанией, если она разберется с проблемой, либо с другой.
16: Министр окружающей среды Георгий Хаждер утверждает, что ситуацию спровоцировал примар Кишинева Ион Чебан.
13: Министр обвинил градоначальника в ограничении доступа к свалке в Цинцеренах. Это единственный разрешенный полигон для твердых бытовых отходов в районе столицы. Примар отвергает эти обвинения, заявляя о манипуляциях и дезинформации.
17: Я
13: заявляю со всей ответственностью представителям администрации президента, депутатам, прикрывающим эти правонарушения, родственникам, примарам и вообще всем из ПАС. Если вы будете препятствовать нашей деятельности в Цинцеренах, чтобы заставить нас замолчать по вопросам Сынджеры, этого не произойдет. Если вы продолжите, мусор, который мы собираем, привезем во двор администрации президента, парламента и правительства. Кризис начался, когда муниципальное предприятие «Аутосалубритати» расторгло контракт с компанией по сбору и сортировке отходов, работающей в Сынджере. Этот оператор обслуживает 12 населенных пунктов вокруг столицы и теперь фактически остался без площадки для складирования мусора. Ион Чебан выдвигал обвинения о якобы незаконной деятельности компании, но они не подтвердились.
8: Госпредприятие «Железная дорога Молдовы» заявляет о полном погашении исторической задолженности по зарплатам. Но за этой новостью стоит более сложная картина восстановления отрасли. Как сообщил министр инфраструктуры Владимир Боля, на сегодняшний день задолженность перед сотрудниками сведена к нулю. Более того, около четверти работников уже получили зарплату за апрель. Речь идет о коллективе примерно в 3500 человек. Если смотреть в динамике, еще на старте его мандата долг составлял порядка 144 миллионов леев. К концу 2025 года он сократился до 49 миллионов, а теперь полностью погашен. Одновременно фиксируется рост доходов предприятия с 702 миллионов леев в 2024 году до почти 1 миллиарда 300 миллионов в 2025. Формально это можно считать признаком стабилизации. Однако ключевой вопрос, насколько устойчив этот рост и за счет каких факторов он достигнут. Напомню, кризис в железнодорожной отрасли начался в 2022 году после резкого снижения транзита через Украину. Потоки грузов перераспределились, в том числе из-за возобновления работы Одесского порта, и железная дорога Молдовы лишилась значительной части доходов. Это привело к многомесячным задержкам зарплат и вынужденным мерам от продажи активов до массовых технических простоев. В 2025 году государство вмешалось системно. Был утвержден многолетний контракт, предусматривающий до 400 миллионов леев ежегодно на содержание и модернизацию инфраструктуры. Фактически речь идет о переходе к модели регулярной бюджетной поддержки. Тем не менее, даже в 2026 году предприятие продолжало работать в режиме антикризисного управления. Сотни сотрудников находились в вынужденных отпусках, а полный возврат к работе пришел лишь в начале мая, о чем ранее сообщил гендиректор Сергей Котельник. Таким образом, обнуление долгов – важный, но промежуточный этап. Впереди структурные вызовы – восстановление грузопотоков, повышение эффективности и модернизация сети. И главный вопрос для аналитики – сможет ли железная дорога Молдовы перейти от режима выживания к устойчивому развитию без постоянной поддержки государства? Десять школьников из Республики Молдова приняли участие в моделировании заседания Конгресса США. У каждого учащегося из Белс, Кишинеус, Урок, Унгень и Камрата была роль, вдохновленная американской политической системой. Одни вели дебаты на английском языке, другие разрабатывали законопроект и голосовали за документ. Школьники также встретились с американскими официальными лицами. Государственный секретарь штата Северная Каролина Элейн Маршалл призвала их участвовать в общественной жизни, учиться вести дебаты и развивать лидерские навыки.
12: Это занятие посвящено не только тому, как принимаются законы, оно также посвящено тому, как слушать, как убеждать, как работать с другими и как руководить. Эти навыки не знают границ, они важны везде, в государственной администрации, в бизнесе, в общественной организации или просто в качестве активного гражданина.
8: Мероприятие было организовано в контексте 35-летия сотрудничества между Соединенными Штатами Америки и Республикой Молдова. Кроме того, в 2026 году США отмечают 250-летие со дня принятия Декларации независимости. Напомню основные события минувших дней.
2: Коротко о главном с Анной Чехненко.
8: Очередной транш в рамках плана экономического роста Европейского Союза для Республики Молдова будет выделен в сентябре. Антикоррупционная прокуратура оспаривает приговор по одному из самых резонансных дел в истории Молдовы и тем самым вновь поднимает вопрос о соразмерности наказания за кражу миллиарда. Выборы в Гагаузии 21 июня провести не удастся, однако по итогам встречи двух рабочих групп Камрат и Кишинев сделали шаг к урегулированию политического кризиса. Госпредприятие «Железная дорога Молдовы» заявляет о полном погашении исторической задолженности по зарплатам. На этом все. Больше новой информации узнаете в следующем выпуске новостей. С вами была Анна Чухненко, режиссер выпуска Аурика Варзарь. Всего доброго.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
2: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
3: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с основных событий этого дня. Семьи, воспитывающие детей с тяжелыми формами инвалидности, могут начать получать единовременную ежемесячную выплату в размере 3000 леев уже в июне этого года. Ветеранам Второй мировой войны в Республике Молдова утроят ежегодную материальную помощь с 10 тысяч до 30 тысяч леев. Молдова получила счет за восстановление линии электропередачи Исакча-Вулканешть. Детали в выпуске. В Молдове реорганизуют систему социальной помощи. 25 государственных учреждений объединят с территориальными агентствами. По данным правительства, это позволит сократить управленческие должности и увеличить число социальных работников. Власти заявляют, что основная цель реформы – сделать услуги ближе к людям и усилить поддержку уязвимых категорий населения. Семьи, воспитывающие детей с тяжелыми формами инвалидности, могут начать получать единовременную ежемесячную выплату в размере 3000 леев уже в июне этого года. Помощь охватит более 13 тысяч детей в возрасте до 18 лет. Инициатива была представлена депутатом Людмилой Адамчук и министром труда и социальной защиты Натальей Плугару. Для упрощения процесса получения выплат Министерство труда разработало автоматический механизм начисления. Родителям не потребуется подавать заявление или обращаться в учреждение. Выплаты будут осуществляться напрямую. Власти отмечают, что в дальнейшем планируется расширение политики социальной поддержки, пересмотр критериев определения степени инвалидности, развитие службы персональной помощи и услуг «Респит». Эти меры войдут в национальный план по инклюзии людей с инвалидностью на 2026-2030 годы, который также рассматривается как часть обязательств Молдовы на пути к европейской интеграции. Ветеранам Второй мировой войны в Республике Молдова утроят ежегодную материальную помощь с 10 тысяч до 30 тысяч леев. Такое решение одобрило правительство, внеся поправки в закон о дополнительной социальной защите отдельных категорий населения. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Наталья Плугару, отметив, что мера направлена на выражение уважения к поколению, внесшему вклад в победу во Второй мировой войне. По данным Министерства обороны, в Молдове на сегодняшний день остаются 18 ветеранов, их возраст превышает 97 лет. В этом году исполняется 81 год со дня окончания Второй мировой войны. В Молдове более половины всех случаев дискриминации фиксируются на рынке труда. По данным Совета по равенству, чаще всего речь идет о признаках пола, возраста, состояния здоровья и инвалидности. В прошлом году рассмотрено более 300 дел, при этом подтвержден факт дискриминации в 74 случаях. Эксперты также отмечают низкий уровень выполнения их рекомендаций – менее 40%. Молдова получила счет за восстановление линии электропередачи Сакча-Волконежц, поврежденной после атак России на энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом сообщил министр энергетики Дурин Джунгиету. Линия была отключена вечером 23 марта после массированного удара по югу Украины, где проходит часть этой межсистемной связи между Румынией и Молдовой. В период отключения электроснабжение обеспечивалось за счет внутренней генерации и альтернативных поставок, в том числе по линиям 110 кВт из Румынии. После разминирования и проведения технических работ на украинской территории линия была восстановлена и вновь введена в эксплуатацию 28 марта. Около 50 мегаватт из общего потребления Молдовы, в примерно 700 мегаватт, сейчас покрывается за счет систем накопления энергии из возобновляемых источников. В ближайшие месяцы власти планируют увеличить эту мощность до 200 мегаватт-часов, сообщил министр энергетики Дурин Джунгиету. По словам министра, энергия в этих системах накапливается из дневного излишка производства и используется в основном в часы пик, утром и вечером, когда спрос и цены на электроэнергию выше. Таким образом, накопление позволяет производителям сохранять энергию для периодов повышенного потребления и снижать нагрузку на рынок. Джунгиету также отметил, что местная возобновляемая энергия, включая накопленную, остается более дешевой по сравнению с импортной и помогает удерживать более доступные тарифы для населения, бизнеса и госучреждений. Кишинев впервые за несколько лет прошли переговоры экспертных групп Кишинева и Тирасполя по экономическим вопросам при участии ОБСЕ. Обсуждались налоговые изменения, включая НДС и акцизы, а также адаптация сельскохозяйственных и импортных стандартов к нормам ЕС. Кишинев заявил о поэтапной отмене налоговых льгот до 2030 года, в то время как Тирасполь выразил обеспокоенность последствиями уже принятых решений и возможным влиянием на экономику региона. Так называемый курьер бывшей партии ШОР приговорен к 4 годам лишения свободы. Решение вынес столичный суд инстанции Буюкань. По данным следствия, мужчина действовал в рамках заранее организованной схемы, координируемой руководством фермирования. Он передал около 1,5 миллионов леев представителю территориальной организации в секторе Рыжкань. Кроме того, по аналогичной схеме он доставил более 40 тысяч долларов в БЭЛТ. Эти средства, как утверждают правоохранители, предназначались для оплаты участия людей в протестах в Кишинев. Напомню, партия ШОР была признана неконституционной в 2023 году. Тогда Конституционный суд установил, что формирование систематически использовало незаконное финансирование для подкупа избирателей и дестабилизации ситуации в стране. Четыре человека погибли, еще 19 получили ранения в результате российских атак по Днепропетровской области Украины, сообщает BBC. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, удары были нанесены по 4 районам региона. В Кривом Роге повреждена инфраструктура, в Никополе разрушены административные здания, гостиницы, жилые дома и автомобили. Кроме того, спасатели сообщили о пожарах в многоэтажном доме и в частном жилом секторе. Здание детского сада в центре украинского города Сумы было повреждено в результате удара российских сил, сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров. По его словам, погиб охранник учреждения. Еще 2 человека получили ранения. Детей в момент атаки в здании не было. Григоров уточнил, что по детскому саду были выпущены 2 беспилотных летательных аппарата типа «Герань-2». Один из пострадавших госпитализирован. В результате удара также повреждены жилые дома поблизости. Выбиты окна и повреждены балконные рамы. Общие потери Украины, вызванные российской агрессией, могут превысить 1 триллион долларов. Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудра, сообщает Укринформ. По ее словам, Россия должна понести ответственность. И в настоящее время продолжаются усилия по конфискации около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. Часть этих средств планируется направить в специальный компенсационный фонд, который может стать быстрым и законным механизмом возмещения ущерба. В Киеве также настаивают на создании международной компенсационной комиссии. К инициативе уже готовы присоединиться не менее 35 стран, что расширяет ответственность за поиск средств для выплат. По оценкам Всемирного банка, к 2024 году потери Украины уже превысили 650 миллиардов долларов. Ущерб от разрушения Каховской гидроэлектростанции оценивается примерно в 14 миллиардов долларов. Армия Израиля выпустила срочное предупреждение для жителей 12 городов и сел на юге Ливана, включая районы к северу от реки Литани. Об этом сообщает Рейтер. Военные заявили, что движение Хезболла нарушило условия прекращения огня и призвали гражданских покинуть районы, расположенные рядом с боевиками и инфраструктурой группировки. В армии подчеркнули, что нахождение в этих зонах представляет угрозу для жизни мирных жителей. Предупреждение прозвучало на фоне роста напряженности и возобновления военных операций, несмотря на действующее, но нестабильное перемирие. Белый дом сообщает о возможном приближении к соглашению с Ираном по меморандуму о взаимопонимании, который может стать основой для прекращения конфликта и переговоров по ядерной программе. Вашингтон ожидает ответа Тегерана в ближайшие 48 часов. Обсуждаются условия по приостановке обогащения урана, снятию санкций и разблокировке активов. Однако окончательных договоренностей пока нет. Мировые запасы нефти в апреле сократились почти на 200 миллионов баррелей и приблизились к минимальному уровню за 8 лет. По оценкам экспертов, запасов нефтепродуктов в мире осталось примерно на 45 дней. Несмотря на резкое падение спроса, предложение сократилось сильнее. Трейдеры предупреждают о риске роста цен уже в ближайшие недели, если тенденция сохранится. С круизного лайнера у берегов Кабо-Верде эвакуированы 3 человека с подозрением на хантавирус. Их доставят на лечение в Нидерланды. Судно оказалось в центре международного внимания после смерти 3 пассажиров, предположительно от этой инфекции. Эксперты опасаются возможного распространения заболевания, в том числе из-за перемещений инфицированных. Однако ВОЗ сообщает, что состояние эвакуированных остается стабильным. И о погоде на завтра, 7 мая. В Молдове будет солнечно. Ветер южный, умеренный. Ночью температура воздуха составит от 7 до 11 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется максимум до 25 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Радио Молдова. Промо.
2: Zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova. Promo. Radio Moldova. Frecvențele prieteniei, frecvențele sufletului.
4: Glasos Romano. Na istu mângă romale, mă redactor su Marina la horizizuri s-a angela titioi dragan, pe nastu mângă baftale toon, baftale tara castumen, ande tu mare kere. Glasos Romano, ande Moldova, se duc hakes kai trubul tău la șundo. Sa mundul hakes kai vasa e pinas că fie cana, mă rog glasos trubul o duc hakes a șundo, hai amare treabă s romane, to unul duc hakes deja s-a anglaite dezvoltie sa men. Toa s-o duc hakes kai pinas a mângă kei tane, a știas te keras mai bun. Fie cana vasa e pe nasa e cagă, sara știa să mete căras mai but, jicăne na căras să sfatu si tane. A cana că se stovasă dur cagă, că avea să pe nasa menge că e tane, a știa să te căras mai but. Țăra informație, trebuie să pe nasa menge dur hatar că amare raia, că si mai bare cu Uniunea că Europatere, se dur cagă, că manuș rom, că căren la fi că delegație că Europatere. Voi se dur cagă, că e bucion IRU internaționalul, se organizația romanii, bari organizația romanii, că e cărdea primul sfatul s-a îndoicmiet din așa la tefta de șaiec, an de Londra. Vom si dur hakes kai tode e bază te dezvolti în pisul roman de osea cu țară scă europacere, hai o dur hakesi kai te pina sa menge că iec tane aștia să te dezvolti e sa meni. Ta șuna s-o până la Maro Raios, o dorin cioaba, ca si o presedatilis le adalhe organizația acoro IRU, an de Moldova. Vou sa Raios le organizația acoro este o cam ai nușcă trebuie te așuna să te pina sa menge sardichel vou pe dezvoltarea e romândrii an de seacă Europa, or seacă continentul ca si
5: Organizația își propune de asemenea să promoveze tradițiile culturale, obiceiurile și limba romilor și în același timp să coopereze cu autoritățile pentru a rezolva problemele sociale economice și culturale ale romilor în fiecare din țările în care acestea trăiesc.
6: Organizația Camel de promovire și tradiția, și cultura, și romenie, ca și colaborare le autorităța, te aștinte la problemurile sociale, culturale, politicane, ca și le romeni, andosavore, tema, ca și bun jiven.
5: Totodată, el monitorizează respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale pentru toate persoanele, indiferent de rasă, sex, limbă sau religie.
6: Iru, dichel, te aven, respectisar de îl drepturea emanușeschie, taiola cimoa, andor savore, manușa.
5: Este o organizație de rom și persoane fizice la nivel local și la nivel național și internațional, care construiește o imagine asupra națiunii ca fiind o comunitate distinctă, internațională de rom, dar este cu siguranță cea mai veche și cea mai răspândită.
6: Se organizația ale romenii, tai fizica nimanușa, cu nivelul local, tai național, să vii că e echipa oprală manușa, să vii e comunitatea distinctă, se aveți să e națiunea dominome, cu e teritoriu, voi știți că din nivelul studiuia, istoricane, culturicane, tai e paramiciurale și de aici.
5: Ca prime etape de recunoaștere internațională, amintim calitatea de membru UNICEF, dobândită în 1986.
6: Cam asta până acum menge că te lângodii, că s-a stingat disa membru UNICEF, andobeș, evnește la...
5: Și membru OSC dobândit în anul 1990.
6: Stai să ați membru OSC Andobeș, Elmia, Eneașela, Eneavardeș, Veș.
5: În luna aprilie acestui an au fost restabilite contacte între ILU și ERTF, OSC, ODIR, European Roma Coalition. Deci au fost stabilite foarte multe contacte la nivel internațional cu asociația ale romilor cât și ale neromilor.
6: Andoțon aprilie, Andobeș, să scădine savore contacturile Andor Oilitai, savore organizația Pandor Ro, Sarsi, European Roma Travel Forum, OSC, ODIR, Roma Information Office, savore oficia de caipere în butii Andor Ro.
5: Și noi, în ultimul rând, am luat legătura cu toate ambasadele lumii pentru a face prezentă organizația noastră alături de ele.
6: Hai mai luăm i contacto le am ambasado andol savore tema caita site kerasuti ketanes.
5: ILU este principala organizație care promovează conceptele națiunii Romanii și simbolurile folosite de aceasta, și anume de unificare și mobilizare politică, precum termenul de umbrelă, steagul romilor, sloganul pre-Roma, inul gelem-gelem și ziua de 8 aprilie, ca fiind ziua internațională a romilor, aceasta fiind adoptată în congresul din 1971.
6: ILU se pare organizația să vii promitis ca vel în conceptul ale romene, ca el simbolurile, ca el o să arălnesca de organizația te oven să vore tema ketanei. Iduma, o pre-Roma, o ino gelem-gelem, ca el 8 aprilie, o diversa vore romene, ca să adoptime ando congreso cu Beș, înieșe la Estavardeșa Iec.
5: Astfel, în al 5-lea congres din anul 2000, ILU a încercat să se transforme într-un semi-organism guvernamental cu propriul său guvern, cu comisii responsabile pentru diverse probleme, cu o curte de justiție, etc.
6: O pasă congreso ando Beș, Duini, ILU cam lasă la chel andiec organism guvernamental, te ovel lese guvernul, te ovel lese comisia, andal savore, te ovel lese curtea justițiatii.
5: Dar este cu siguranță cea mai veche și cea mai răspândită.
6: ILU n-ai si corpul organizația internațională, andoro, dar și aici până sumele, că este mai curi, ca mai prin jardin.
5: Cu toate acestea, ILU, cel puțin în teorie, a reușit să impună ca fi singura și cea mai durabilă organizație de romanii la nivel mondial, câștigând statutul consultativ pe lângă ECOSOC al Națiunilor Unite.
6: O inusie organizația care și de mai bun peșat ai buriol s-a organizația Romanii cu nivelul mondial. Voi lea să statutul consultativ ando ECOSOC, Catar ONU, statutul
5: care a fost votat de peste două decenii până în 2011.
6: Statutul care s-a anginou Gicobeș, doi mitai deșine.
5: În 2013
6: ando doi mitai deșine.
5: La urmă urmă, după alegerea Congresului al 8-lea, am reușit să reiterăm contractul cu acest fond internațional, le depunem documentele de recunoaștere.
6: Paralecțion, paralecțion, paralecțion, paralecțion, paralecțion, paralecțion, paralecțion, paralecțion, paralecțion, paralecțion, paralecțion, paralecțion,
5: paralecțion. Acum, la nivel internațional, IRU are statut consultativ al Națiunilor Unite la Departamentul pentru Relații Publice.
6: Acana, cu nivel internațional, IRU are statut consultativ cu ONU, o Departamentul Relații Publice.
5: Dar un lucru foarte important, faptul că IRU a semnat un memorandum.
6: Cam asta mai până acum, de vale s-o mult important, că IRU am o să dea sec memorandum.
5: Care l-aveți și dumneavoastră în mapa de prezentare a IRU.
6: S-a găsit bitumen an de dumneavoastră.
5: Cu Fundația Guvernului German.
6: Le Fundația sa germanasco.
5: Pentru despărgubirea victimelor Holocaustului.
6: Te pochinel în manușa ca să ați victimurea cu Holocaustul.
5: Memorandumul cu această fundație a fost semnat după 14 ani în care romii nu au fost prezenți.
6: Cadou memorandumul s-a samusando palal deșu șarbăș cana romana jangle.
5: Semnarea acestui memorandum, precum și alte demersuri depuse până acum, inclusiv deschiderea biroului IRU dintr-o parte din țările membre, ne întărește hotărârea ca să continuăm dezvoltarea IRU ca și organizație puternică.
6: Un memorandum care s-a spusat o, stai o biroul dacă s-a spusat de ando tema încurajea ca n-a zuravel a mente deas mai dur, te barului IRU, te ovel e barii zuravel organizația ca te dași trebuie de politica ne publica, stai strategia de Roma.
5: Dorim să dezvoltăm IRU ca și un partener viabil al țărilor membre și numai pentru continuarea procesului de recunoaștere națiunii rome, iar la nivel european ne dorim consolidarea poziției IRU ca partener al Uniunii Europene.
6: Cam asta e valori o IRU, ca e pe o veli mai bari organizația, ca să fi să arăt savore romeni, ca e pe nivel european, cam asta e consolidați poziția IRU, ca cam asta e partenerul, că e un gaz cu Uniunea.
5: Implicarea IRU activă la nivel european și mondial, ne dorim să îmbunătățim situația economică pe care a romilor de pentru timpeni, prin împuternicirea acestora din punct de vedere economic, participarea acestora în economiile naționale și internaționale.
6: O IRU și but activă cu nivel european, tai mondial, amenca masă la cearas în asum situația ale stavore romenii și ai vă întrebat pe o vânt împuternicime de care în economia națională tai internațională.
5: Dorim că aceste măsuri să se facă de către rom pentru rom.
6: Ca de la savore butea, te gărem pe romei, dar am dat rom.
5: La sfârșit vreau să spun doar o pre-romă.
6: O

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova va semna un acord de cooperare cu Polonia în domeniul apărării. Inițierea procesului de negociere a fost aprobată de guvern. Ministrul apărării Anatolie Nosati a declarat că inițiativa e necesară pentru consolidarea cadrului interministerial de cooperare și dezvoltarea relațiilor bilaterale în domeniul apărării.
2: Noul cadru va permite consolidarea parteneriatului în domeniul comun, cum ar fi politica de apărare și planificarea strategică, instruirea și exerciții militare, educația și cercetarea militară, logistică, securitatea cibernetică, comunicarea strategică, precum și participarea la misiuni și operații internaționale. Această cooperare extinsă dintre Republica Moldova și Polonia va contribui la avansarea procesului de modernizare a armatei naționale, sporirea securității naționale și, respectiv, garantarea unui mediu sigur și stabil pentru cetățeni. Prevederile acordului sunt conforme cu Constituția Republicii Moldova, inclusiv cu principiul neutralității permanente, nu contravin angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova și nu necesită modificarea cadrului normativ național.
1: Hotărârea guvernului prevede atât inițierea negocierilor asupra proiectului de acord, cât și aprobarea semnării acestuia, urmând ca documentul să intre în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Aproximativ 50 de megawați dintr-un consum de 700 de megawați al Republicii Moldova este acoperit în prezent din baterii de stocare energiei regenerabile, iar autoritățile își propun să majoreze în următoarele luni capacitatea de până la 200 de megawați oră, anunță ministrul energiei Dorin Junghetu. Potrivit oficialului, energia livrată din aceste sisteme provine din surplusul produs pe parcursul zilei și este utilizată în special în orele de vârf, când cererea și prețurile sunt mai ridicate. Astfel, stocarea energiei permite producătorilor să o păstreze pentru momentele cu consum sporit dimineața și seara, când de regulă energia este mai scumpă pe piețe. Totodată, ministrul a subliniat că energia regenerabilă produsă local, inclusiv cea stocată, rămâne mai ieftină decât cea importată și contribuie la menținerea unor tarife mai accesibile pentru populație, mediul de afaceri și instituțiile publice. Pierderile totale ale Ucrainei cauzate de agresiunea rusă ar putea depăși $1 trilion, a declarat șefa adjunctă a biroului președintelui de la Kiev, Irina Mudra, citată de Ukrinform. Aceasta a subliniat că Rusia trebuie să plătească pentru crimele sale și că în momentul de față sunt în desfășurare demersuri privind confiscarea a 300 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate. Dacă măcar o mare parte din aceste fonduri va putea fi transferată în fondul de compensare, acesta va fi o sursă rapidă și legală pentru aceste despăgubiri, a menționat șefa adjunctă a biroului președintelui de la Kiev. Aceasta a explicat că pentru Ucraina este importantă crearea unei comisii de compensare, la care se alătură cel puțin 35 de state, pentru că atunci căutarea fondurilor pentru compensații devine o obligație nu doar a Ucrainei, ci și a tuturor celor 35 de participanți. Aceasta a reamintit că, potrivit estimărilor Băncii Mondiale, pierderile totale ale Ucrainei până în 2024 au depășit $650 miliarde. Doar pagubele cauzate de distrugerea hidrocentralei de la Kakhovka sunt estimate la $14 miliarde. Iranul a anunțat un nou mecanism de supraveghere a traficului maritim în strâmtoarea Ormuz, scrie The New York Times. Acest nou sistem presupune că navele care doresc să traverseze strâmtoarea vor primi un e-mail de la autoritatea strâmtorii Golfului Persic, în care sunt detaliate reglementările în vigoare și vor obține un permis de tranzit înainte de traversare. Modalitățile de funcționare ale mecanismului, reglementările privind tranzitul și modul în care Iranul ar trata presupusele încălcări rămân neclare. Marina Corpului Gardienilor Revoluției Islamice a emis un avertisment adresat navelor care încearcă să traverseze strâmtoarea, declarând că singura rută sigură este un coridor desemnat de Iran și că va lua măsuri împotriva oricărei nave care se va abate de la această rută. Din cauza conflictului dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului, rezervele mondiale de petrol au scăzut în luna aprilie cu o cantitate record de 200 de milioane de barili, scrie Financial Times. Aceasta este a doua cea mai mare scădere din întreaga istorie a observațiilor. Cererea de petrol a scăzut mai puternic doar în timpul pandemiei de coronavirus. Și la final, datele despre vreme. Pe 7 mai va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla slab cu până la 12 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 12 grade, iar maximele termice se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
3: Коротко о главном с Анной Чухненко.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Представляю краткую ретроспективу главных событий минувших дней. И вот основные темы. Очередной транш в рамках плана экономического роста Европейского Союза для Республики Молдова будет выделен в сентябре. Антикоррупционная прокуратура оспаривает приговор по одному из самых резонансных дел в истории Молдовы и тем самым вновь поднимает вопрос о соразмерности наказания за кражу миллиарда. Выборы в Гагаузии 21 июня провести не удастся, однако по итогам встречи двух рабочих групп Камрад и Кишинев сделали шаг к урегулированию политического кризиса. Госпредприятие «Железная дорога Молдовы» заявляет о полном погашении исторической задолженности по зарплатам. Детали через несколько секунд.
3: Коротко о главном с Анной Чухненко.
1: Очередной транш в рамках плана экономического роста Европейского Союза для Республики Молдова будет выделен в сентябре. Об этом заявил министр финансов Андриан Гаврилица в Брюсселе. Сумма этого транша составит около 200 миллионов евро. Средства плана поступают в госбюджет в виде льготных кредитов и грантов, но их использование строго обусловлено проведением реформ и инвестиционных проектов, имеющих экономический эффект. Из 1 миллиарда 900 миллионов евро 385 миллионов являются грантом. Молдова уже получила предварительное финансирование в размере 270 миллионов евро, которое было выделено в июне прошлого года. В сентябре поступил второй транш в размере 19 миллионов евро. В марте Европейский Союз выделил 189 миллионов евро. Об этом сообщила комиссар Европейского Союза по вопросам расширения Марта Кос. Все средства плана поступят в нашу страну до 2028 года. Молдова возобновляет переговоры с Международным валютным фондом. Группа экспертов МВФ во главе с Алиной Янку прибудет в нашу страну с 7 по 20 мая для новых переговоров о возможной программе финансирования. Визит проходит в контексте того, что в прошлом году не был выделен транш в размере около 170 миллионов долларов на фоне истечения срока действия программы и задержек в реализации налоговых и управленческих реформ. В рамках текущей миссии эксперты МВФ анализируют экономическую ситуацию, обновляют оценку рисков и обсуждают с властями приоритеты политики и реформ. В столице Армении Ереване прошел первый саммит ЕС Армения. В нем приняли участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антонио Кошта, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Молдовы Майя Санду и украинский лидер Владимир Зеленский. Основные темы переговоров – расширение сотрудничества в сфере безопасности, обороны, энергетики, транспорта и цифровизации, а также ситуация в Украине и последствия ближневосточного кризиса. Среди обсуждавшихся вопросов также возможное сближение Армении с Европейским Союзом и упрощение визового режима для армянских граждан в Шенгенскую зону. Подробности о саммите в следующем материале.
4: Восьмой саммит Европейского политического сообщества в Армении, в стране, которая долгое время считалась ближайшим союзником России на Южном Кавказе. А на ее территории расположена российская военная база. Почти два года назад Ереван заморозил свое участие в организации договора о коллективной безопасности, в которой Москва играет ключевую роль. Во время войны с Азербайджаном эта организация ограничилась лишь выражением обеспокоенности и соболезнованиями, когда Армения обратилась за помощью. В эти дни Ереван стал местом сбора европейских и мировых лидеров. На саммит приехали представители более чем 40 государств. Они обсуждают сотрудничество в сфере безопасности, укрепление единства, войну на Ближнем Востоке, Украину. В повестку форума включены и вопросы, связанные с Молдовой.
5: Мы обсудим, как лучше защитить наши демократии. Разумеется, мы выразим свою поддержку Украине. Молдова вновь обсудит со своими партнерами из ЕС пакет о европейской интеграции. Это самый важный для нас проект.
4: Председатель Европарламента Роберта Мецола отметила, что среди ключевых тем саммита – борьба с дезинформацией и гибридными угрозами.
5: Это уже не отдаленные риски. Европейский парламент уделяет особое внимание сотрудничеству с заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить их полное устранение, поскольку они представляют собой реальную угрозу для демократии. Войны ведутся не только на земле, но и в цифровой сфере, и они подрывают и нацелены на самые уязвимые слои нашего общества.
4: Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Армению впервые. Он обсудил с лидерами Европы и Канады переговоры с Россией при посредничестве США. По его словам, из-за войны в Иране сейчас есть очевидная пауза, и речь шла о том, как активизировать процесс. По словам Зеленского, партнеры отметили, что позиция Украины на фронте сейчас гораздо крепче. Канада перед встречей объявила, что выделит 200 миллионов долларов на закупку американского оружия для Киева через программу Pearl. Всего за несколько дней до саммита Европейского политического сообщества Россия ввела запрет на импорт армянской минеральной воды. Напомним, в этом году парламент Армении принял закон о начале процесса вступления в ЕС. На этом фоне в Ереване пройдет и первый в истории двусторонний саммит ЕС-Армения.
6: Инвестиции в национальную безопасность чрезвычайно важны с учетом текущих региональных вызовов, включая пролеты и падение беспилотников на территории страны. Если на тебя падает дрон, уже ничто другое не имеет значения, заявила президент Майя Санду в интервью, опубликованном на ее странице социальной сети. Республика Молдова стремится обладать технологиями, способными перехватывать и нейтрализовать такие летательные аппараты до того, как они приведут к трагедиям или разрушениям, уточнила глава государства.
7: Мне кажется, что некоторые люди теряют инстинкт самосохранения, когда смеются над этими дронами. Они опасны. Нам нужны технологии, которые помогут нам защититься, то есть позволят перехватывать и уничтожать эти дроны. Мы сотрудничаем с несколькими странами, учимся, потому что нам нужно учиться, и лучшие в этой области — это, конечно же, украинцы. У них есть опыт, у них сейчас учатся даже гораздо более сильные страны, обладающие очень серьезными системами обороны, а мы обязаны защищать наших граждан, и поэтому будем сотрудничать во всех областях, включая сферу обороны.
6: Говоря об источниках финансирования для оборудования в сфере безопасности, президент отметила, что значительная часть существующих систем была приобретена при финансовой поддержке внешних партнеров в виде донорской помощи, за что Республика Молдова выражает признательность. Вместе с тем она подчеркнула, что государство должно инвестировать и из собственного бюджета, чтобы обеспечить защиту населения. Майя Санду также адресовала четкий сигнал тем, кто критикует выделение финансовых ресурсов на сектор обороны.
7: Глупо не вкладывать деньги в собственную защиту, потому что если ты не в безопасности, ты не сможешь ни пользоваться пенсией, ни получать социальные выплаты, ни иметь другие блага, потому что если на тебя упадет дрон, ничего другого уже не будет иметь значения. Поэтому, несмотря на всю мощь российской пропаганды и громкие заявления представителей России в Кишинев, мы будем инвестировать в оборону. А всем, кто критикует рост расходов на оборону, стоит посмотреть, насколько Россия увеличила свой оборонный бюджет.
6: Глава государства подчеркнула, что безопасность граждан остается приоритетом номер один, а процесс модернизации обороны будет продолжен независимо от внешнего давления или политической риторики. Выборы в Гагаузии 21 июня провести не удастся. Однако по итогам встречи двух рабочих групп Камрад и Кишинев сделали шаг к урегулированию политического кризиса. О чем удалось договориться и какие вопросы обсуждались в следующем материале.
4: Встреча рабочих групп Кишинева и Камрада прошла в здании администрации президента. Обе стороны на ней были представлены депутатами парламента и Народного собрания Гагаузии. Был на обсуждении и вице-председатель ЦИК Молдовы Павел Пастика.
8: Обговорили контуры. И какие вопросы должны стать предметом обсуждения и зафиксированы в том нормативном акте, в постановлении, которое примет Народное собрание. Но я подчеркиваю, это контуры определили. Сейчас подготовим уже документы, и детализация произойдет в течение недели.
4: По словам депутата парламента Ларисы Волох, для Кишинева важно привести нормы избирательного права автономии в соответствии с Национальным избирательным кодексом. Мы примем во внимание особенности избирательной системы Гагаузии. Например, знание гагаузского языка, возрастной ценз для кандидатов на выборные должности, а также срок проживания в Гагаузии для избирателей. Официально выборы в депутаты НСГ должны пройти 21 июня. Эту дату назначили в Камрате, однако вице-спикер НСГ Георгий Лейчу подтвердил, что к этому числу провести выборы будет невозможно.
8: По меньшей мере 2 месяца предоставляется кандидатам для сбора подписей и осуществления других действий, связанных с подготовкой и участием в выборах. Агитации и так далее, это по меньшей мере 2 месяца, это уже невозможно. Плюс месяц на организационного характера работы со стороны Центральной избирательной комиссии.
4: Когда депутаты отменят свое решение по дате выборов, пока неизвестно. На прошлой неделе спикер НСГ Николай Эрманжи заявил, что комиссия разработает одноразовый документ, который будет иметь силу только для проведения выборов в Народное собрание Гагаузии. Документ будет отправлен на утверждение местным депутатам. Отметим, 29 апреля Высшая судебная палата отклонила жалобу НСГ и оставила в силе решение апелляционной палаты Юга о приостановке трех постановлений об организации региональных выборов в автономии.
6: Антикоррупционная прокуратура оспаривает приговор по одному из самых резонансных дел в истории Молдовы и тем самым вновь поднимает вопрос о соразмерности наказания за кражу миллиарда. Речь идет о приговоре, вынесенном 22 апреля судом сектора Буюкань в отношении Владимира Плохотнюка. Тогда его заочно приговорили к 19 годам лишения свободы. Однако 6 мая антикоррупционная прокуратура заявила, этого недостаточно. Ведомство требует ужесточить наказание до 25 лет. Аргумент – масштаб преступления и его последствия для государства. Прокуроры подчеркивают, суд фактически подтвердил вину, приняв представленные доказательства, но не отразил в приговоре серьезность преступлений. Отдельная линия спора касается финансовых санкций. Суд постановил взыскать с Плохотнюка около 63 миллионов долларов и более 5 миллионов евро. Прокуратура же настаивает, этого недостаточно. Необходима именно конфискация имущества как самостоятельная мера, а не только возмещение ущерба. Контекст дела остается ключевым для понимания позиции обвинения. Речь идет о хищении около 1 миллиарда евро из трех банков – Банка Диэкономии, Банка Сучалы и Унибанк в 2014 году. Тогда государство фактически переложило последствия кризиса на бюджет. Через гарантии и облигации долг трансформировался в государственный с общей нагрузкой порядка 24,5 миллиардов лиев с учетом процентов. По данным следствия, Плохотнюк получил десятки миллионов долларов и евро через структуры, связанные с Илоном Шором. Это делает его фигурантом не только политического, но и финансово-экономического узла, последствия которого страна ощущает до сих пор. В более широком смысле апелляция прокуратуры – это сигнал о попытке пересмотра стандартов ответственности по делам системной коррупции. Вопрос уже не только в сроках наказания, но и в принципах, насколько государство готово добиваться полной конфискации активов и компенсировать нанесенный ущерб. И именно от ответа на этот вопрос будет зависеть, станет ли этот процесс прецедентом или останется еще одним эпизодом в затянувшейся истории кражи миллиарда. Хотя преступление «государственная измена» предусмотрено законодательством, судебная система Республики Молдова не обладает достаточной решимостью привлекать к ответственности лиц, действующих в ущерб государству. В последние годы Служба информации и безопасности предпринимала усилия по очищению от предателей, и Республика Молдова стала более устойчивой, в том числе благодаря СИБУ, убеждена президент Майя Санду. Глава государства заявила, что не сожалеет о решении заменить бывшего заместителя директора СИБА Александру Балан двумя гражданами, лояльными Республике Молдова.
7: Когда ставится под сомнение необходимость выдачи бывшего сотрудника СИБ на том основании, что он владеет информацией, я отмечу, что у этого человека было достаточно времени, чтобы продать информацию Республике Молдова. Он был отстранен от должности в 2019 году, после чего прошло несколько лет, в течение которых собирались доказательства, чтобы его наконец уволить. Но с 2019 по 2023 год у него не было доступа к конфиденциальной информации, у него не было доступа к оперативной деятельности.
6: Полное очищение государственных структур от потенциальных предателей – сложный и еще не завершенный процесс. Однако акт предательства одного человека не должен затмевать усилия по реформированию служб безопасности, подчеркнула глава государства.
7: Я не готова ручаться за всех сотрудников службы информации и безопасности, так же, как не готова ручаться за сотрудников других ведомств. И такие риски существуют не только в Республике Молдова. Мы видим, что эти риски существуют и в странах с устоявшейся демократией, где у Российской Федерации был меньший доступ к институтам. Мы не можем сейчас дискредитировать целую структуру только потому, что один сотрудник, занимавший ответственную должность, много лет назад в итоге продал свою страну.
6: Республика Молдова впервые приняла участие в международном обмене лицами, который позволил освободить из плена Российской Федерации и репатриировать 28 апреля текущего года двух офицеров СИБА, задержанных в 2025 году. В обмен на них власти Кишинев передали бывшего заместителя главы СИБА Александру Балан, обвиняемого в государственной измене в Румынии и осужденного в Республике Молдова за разглашение государственной тайны, а также Нину Попову, гражданку Российской Федерации. В тот же день Майя Санду подписала указ о помиловании Балана с тем, чтобы он мог выехать в Беларусь. Помимо двух молдавских граждан, международный обмен включал также трех граждан Польши. В селе Суручень под Кишинев уже несколько дней не вывозят мусор. Местные жители складируют мешки у ворот в ожидании машины, которая доставит отходы на полигон. В такой ситуации оказались около 80 тысяч человек в 12 населенных пунктах. Власти тем временем спорят о причинах кризиса и о доступе к полигону в Цинцерень. Подробности в следующем материале.
4: В премьерии Суручень сообщили, что проблему вывоза мусора удастся решить только к 18 мая. Пока что жителей просят хранить отходы во дворе и по возможности складывать их как можно компактнее. Я подожду, хотя мусорный контейнер уже полный. Они должны были приехать 5 числа. А если не приедут, не знаю, что мы будем делать. Плохо без вывоза, потому что мы платим. Сначала было 60, потом 80, а теперь 100 леев. Пусть будет и больше. Неужели там не разрешают? У нас есть компостная яма, но мы все равно сортируем весь мусор. Что делать? Думаю, примар найдет решение, которое устроит всех. Мы храним мусор в мешках. В конце концов, сделаю яму, и пусть отходы там перегнивают. Такая же ситуация и в селе Флорены Новоанинского района.
9: За два дня наполняется полный, аж падает. Начальство для этого и начальство, чтобы эти дела улаживать, как сказать.
4: Примария Флорен нашла решение. Правда, временное. Вы знаете, как у нас бывает. Все сразу впадают в панику. Но это не помогает решить вопрос. Мы все решили в тот же день. Поговорили с довольно влиятельным предпринимателем. Он выступил с предложением, дал разъяснение. Максимум 3-4 дня пройдет без вывоза мусора. Когда на улице потеплеет, уже будем работать либо с той же компанией, если она разберется с проблемой, либо с другой.
10: Министр окружающей среды Георгий Хаждир утверждает, что ситуацию спровоцировал примар Кишинева Ион Чубан.
4: Министр обвинил градоначальника в ограничении доступа к свалке в Цинцеренах. Это единственный разрешенный полигон для твердых бытовых отходов в районе столицы. Примар отвергает эти обвинения, заявляя о манипуляциях и дезинформации. Я заявляю со всей ответственностью представителям администрации президента, депутатам, прикрывающим эти правонарушения, родственникам, примарам и вообще всем из ПАС. Если вы будете препятствовать нашей деятельности в Цинцеренах, чтобы заставить нас замолчать по вопросам Сынджиры, этого не произойдет. Если вы продолжите, мусор, который мы собираем, привезем во двор администрации президента, парламента и правительства.
11: Кризис начался, когда муниципальное предприятие «Аутосалубритация» расторгло контракт с компанией по сбору и сортировке отходов, работающей в Сынджире. Этот оператор обслуживает 12 населенных пунктов вокруг столицы и теперь фактически остался без площадки для складирования мусора. Ион Чубан выдвигал обвинения о якобы незаконной деятельности компании, но они не подтвердились.
6: Госпредприятие «Железная дорога Молдовы» заявляет о полном погашении исторической задолженности по зарплатам. Но за этой новостью стоит более сложная картина восстановления отрасли. Как сообщил министр инфраструктуры Владимир Боля, на сегодняшний день задолженность перед сотрудниками сведена к нулю. Более того, около четверти работников уже получили зарплату за апрель. Речь идет о коллективе примерно в 3,5 тысячи человек. Если смотреть в динамике, еще на старте его мандата долг составлял порядка 144 миллионов леев. К концу 2025 года он сократился до 49 миллионов, а теперь полностью погашен. Одновременно фиксируется рост доходов предприятия с 702 миллионов леев в 2024 году до почти 1 миллиарда 300 миллионов в 2025. Формально это можно считать признаком стабилизации. Однако ключевой вопрос, насколько устойчив этот рост и за счет каких факторов он достигнут. Напомню, кризис в железнодорожной отрасли начался в 2022 году после резкого снижения транзита через Украину. Потоки грузов перераспределились, в том числе из-за возобновления завершения работы Одесского порта и железная дорога Молдовы лишилась значительной части доходов. Это привело к многомесячным задержкам зарплат и вынужденным мерам от продажи активов до массовых технических простоев. В 2025 году государство вмешалось системно. Был утвержден многолетний контракт, предусматривающий до 400 миллионов леев ежегодно на содержание и модернизацию инфраструктуры. Фактически речь идет о переходе к модели регулярной бюджетной поддержки. Тем не менее, даже в 2026 году предприятие продолжало работать в режиме антикризисного управления. Сотни сотрудников находились в вынужденных отпусках, а полный возврат к работе пришел лишь в начале мая, о чем ранее сообщил гендиректор Сергей Котельник. Таким образом, обнуление долгов – важный, но промежуточный этап. Впереди структурные вызовы – восстановление грузопотоков, повышение эффективности и модернизация сети. И главный вопрос для аналитики – сможет ли железная дорога Молдовы перейти от режима выживания к устойчивому развитию без постоянной поддержки государства? Десят школьников из Республики Молдова приняли участие в моделировании заседания Конгресса США. У каждого учащегося из Белски, Шинеусуро, Кунгень и Камрата была роль, вдохновленная американской политической системой. Одни вели дебаты на английском языке, другие разрабатывали законопроект и голосовали за документ. Школьники также встретились с американскими официальными лицами. Государственный секретарь штата Северная Каролина Элейн Маршалл призвала их участвовать в общественной жизни, учиться вести дебаты и развивать лидерские навыки.
7: Это занятие посвящено не только тому, как принимаются законы, оно также посвящено тому, как слушать, как убеждать, как работать с другими и как руководить. Эти навыки не знают границ, они важны везде, в государственной администрации, в бизнесе, в общественной организации или просто в качестве активного гражданина.
6: Мероприятие было организовано в контексте 35-летия сотрудничества между Соединенными Штатами Америки и Республикой Молдова. Кроме того, в 2026 году США отмечают 250-летие со дня принятия Декларации независимости. Напомню основные события минувших дней.
3: Коротко о главном с Анной Чехненко.
6: Очередной транш в рамках плана экономического роста Европейского Союза для Республики Молдова будет выделен в сентябре. Антикоррупционная прокуратура оспаривает приговор по одному из самых резонансных дел в истории Молдовы и тем самым вновь поднимает вопрос о соразмерности наказания за кражу миллиарда. Выборы в Гагаузии 21 июня провести не удастся, однако по итогам встречи двух рабочих групп Камрат и Кишинев сделали шаг к урегулированию политического кризиса. Госпредприятие «Железная дорога Молдовы» заявляет о полном погашении исторической задолженности по зарплатам. На этом все. Больше новой информации узнаете в следующем выпуске новостей. С вами была Анна Чухненко, режиссер выпуска Аурика Варзарь. Всего доброго.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Молдова и Польша будут расширять сотрудничество в сфере обороны после того, как правительство в Кишинеу одобрило начало переговоров по новому двустороннему соглашению. Министр обороны Анатолий Носатый заявил, что инициатива необходима для укрепления межведомственного взаимодействия и развития двусторонних отношений в сфере обороны. Решение правительства предусматривает как начало переговоров по проекту соглашения, так и его последующее подписание. Документ вступит в силу после публикации в Monitor Official. Ветеранам Второй мировой войны в Республике Молдова утроят ежегодную материальную помощь с 10 тысяч до 30 тысяч леев. Такое решение одобрило правительство, внеся поправки в закон о дополнительной социальной защите отдельных категорий населения. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Наталья Плугару, отметив, что мера направлена на выражение уважения к поколению, внесшему вклад в победу во Второй мировой войне. По данным Министерства обороны, в Молдове на сегодняшний день остаются 18 ветеранов, их возраст превышает 90 лет. В этом году исполняется 81 год со дня окончания Второй мировой войны. Молдова получила счет за восстановление линии электропередачи Исакча-Вулканешт, поврежденной после атак России на энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом сообщил министр энергетики Дурин Жангиету. Линия была отключена вечером 23 марта после массированного удара по югу Украины, где проходит часть этой межсистемной связи между Румынией и Молдовой. В период отключения электроснабжения обеспечивалось за счет внутренней генерации и альтернативных поставок, в том числе по линиям 110 кВт из Румынии. После разминирования и проведения технических работ на украинской территории линия была восстановлена и вновь введена в эксплуатацию 28 марта. Около 50 мегаватт из общего потребления Молдовы, примерно 700 мегаватт,